0: Дайте все, что с мэтанэсмы сэго. Не лялись, не лялись. Ису, ну пара. Jesus, eu te amo, Ису.
1: Momento de fé, com o padre Marcelo Rossi.